не два, так сломилась. Вот мы, отец Мисаил, да аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

0: Corra, gentila, te va a casar. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

пьянство и наделать чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Просто я разумею, отец Варлам, про себя.

0: Si powiedzieć, słychal ty eta, nie słychal, czy ta cumiejesz? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот ертик, разбойник, о, Гришка, ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?
1: Господи, стоп!

Ваша тайни, я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царевича Мариотко. Тебе чего?

0: Иване, тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Челом бьет.
1: Шуйский, сове, постой. Скажи, что ради фидет князя и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на ход, пришел с доносом на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал.

Glinjet, pastoj, pastoj, ŝuiski. Nie pravdal, et amies, a tieliva. Слыхали ты когда-нибудь, чтоб дети мертвые из гроба выходили?

Божий смерт, прости меня. Вот, вот червач, царь, простите. Простите.